0: 105,2 FM Stereo. Radio Blagoevgrad.
1: Sofija. До куда?
0: Радио Благоевград. Радиото на Југозапада.